0: tu caches, petite reine.
1: Studio
2: Zef.
1: Zef.
2: Studio.
1: Studio Zef.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».